0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник». Инструментальная музыка на «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В Минэкономразвитии заявили об устойчивом снижении инфляции. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что практически прекратился рост кредитов бизнесу и населению. Это подтверждает, что ценовое давление на розницу со стороны поставщиков стало ниже. Все эти условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. В это же время глава Минэка в интервью РБК добавил, что выбор конкретной стратегии резкого снижения либо постепенного остается исключительно за регулятором. Режим беспилотной опасности снят в Волгограде. Ограничения действовали чуть больше 5 часов в течение практически всей ночи. При этом ограничения в аэропорту Волгограда на время действия режима БПО Росавиация не вводила. Изменений в расписании на вылет и прилет этим утром нет. От клещей в Волгоградской области пострадали почти 200 человек. Это данные на конец прошлой недели. В том числе к врачам обратились 68 детей. По данным регионального Роспотребнадзора, около половины случаев зафиксированы за последнюю неделю. Случаев клещевых инфекций пока не выявлено. При этом пик активности клещей приходится на май и июнь. В Красноармейском районе жители заметили фазана. Птица прогуливалась по зарослям. Видеопорталу В1 прислали читатели. Биологи предупреждают жителей города, что фазаны все чаще появляются, в том числе в пределах жилых кварталов. Однако это не значит, что птиц нужно обязательно кормить или даже пытаться спасти. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и макро- и микроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных финансовых возможностях, пишет газета.ру. На втором месте в этой категории отказ от покупки американского доллара, когда курс валюты составлял всего 30 рублей. Об этом сожалеет каждый третий респондент. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой безадресной льготной ипотеки. И только 9% опрошенных заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом. Официальный доллар на сегодня 73.13 и евро 85.18.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Каждый 20-й куб доски.
1: Я оставался один.
0: Отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче. 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
2: 12+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль 977-377.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1958-го в газете «Советская культура» вышла статья «Шептуны у микрофона». Она осудила артистов, исполнявших песни без пафоса, с доверительной интонацией. Главным шептуном объявили Марка Бернеса, исполнителя военных суперхитов «Темная ночь».

0: ночь», «Любимый город» и «Журавли». Бернес 2 года не участвовал в концертах и не снимался в кино. Повод для травли был необычным. На артиста пытались возбудить уголовное дело за нарушение ПДД и неподчинение сотруднику отдела регулирования уличного движения. Об инциденте написала «Комсомольская правда» в виде фельетона «Звезда на Волге». В нем была изложена версия правоохранителя, который утверждал, что артист был еще и пьян. В итоге подозрения не подтвердились, и дело не завели, но Бернеса отменили. По одной из версий, такими статьями в СССР лечили от звездной болезни, по другой – поводом стала женщина. Якобы Бернеса и главный редактор «Комсомолки», он же зять Хрущева Алексей Аджубей, увлеклись одной и той же актрисой Изольдой Извицкой. Вернуться к выступлениям Бернесу помогло обращение к министру культуры Екатерине Фурцевой.
1: «Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают».
2: Радио «Спутник».
3: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник» в Волгограде 8.01 на «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Эрмитаже в выходные задержали посетителя, который решил зачитать тронную речь. Мужчина в Георгиевском зале зашел за ограждение и сел на большой императорский трон. Нарушителя задержала служба безопасности музея. Посетитель оказывал сопротивление, после чего был передан Росгвардии. По информации СМИ Петербурга, хулиганом оказался предприниматель, который в своей речи заявил, что разорен. Также в тексте его тронной речи упоминались взятки и кредиты. Подачу холодной воды в трех отключенных районах Волгограда возобновили досрочно. Заполнение систем началось с вечера субботы. В концессиях водоснабжения пояснили, что пожарные гидранты, открытые по очереди в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и утром в воскресенье в Дзержинском районах, использовали для нормализации гидравлического режима. Временные перебои с водоснабжением в воскресенье могли возникать из-за повышенного водоразбора в отключенных ранее районах. Вокруг колеса обозрения на юге Волгограда появятся зеленые и розовые аллеи. Территорию более 1,5 гектара ждет благоустройство и озеленение. Всего здесь планируют посадить почти 3000 растений, которые насчитывают больше 40 сортов, пишут новости Волгограда. Озеленение начнется с главной аллеи, появятся на ней и цветущие розовым в ЦПКО «Церсисы». Озеленять также будут и огромную территорию на бульваре. Проект благоустройства рассчитан на несколько лет. Запас прочности у российских застройщиков исчерпан. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, изменения в правилах выдачи семейной ипотеки продолжат снижать объемы ипотечного кредитования, и это ударит по строительному рынку и приведет к рискам для отрасли. По словам зампреда правительства, который курирует строительную отрасль, ужесточение финансовых условий застройщики покрывают собственными ресурсами с 2024 года. На данный момент строительный рынок стабилен только за счет денег дольщиков, добавил Хуснуллин. Его цитирует РИА Новости. Зумеры признались, что тратят практически все, что зарабатывают. Ситуация является обычной для каждого четвертого. 46% представителей поколения Z удается потратить менее половины своего заработка. Иначе, по данным исследования, выглядит картина у миллениалов. 40% тратят более половины дохода, а почти полностью расходуют свою зарплату только 5% респондентов. Представители обоих поколений редко совершают импульсивные покупки, и главной статьей расходов для обоих поколений остаются продукты питания. Зумеры чаще тратят деньги на одежду и обувь, а миллениалы на жилье, включая аренду, ипотеку и оплату коммуналки. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Список самых продаваемых моделей в истории каждой марки составило британское издание Autocar. Список большой, поэтому остановимся только на тех, кто нам хорошо знаком. При этом стоит помнить, данные у разных источников отличаются, но сегодня именно этот рейтинг. Итак, у Porsche главной моделью стал 911-й, благодаря возможности ездить на нем каждый день. Lexus RX стал хитом как первый массовый премиальный гибрид. У Mitsubishi и Mazda рекорды удерживают простые семейные Lancer и Familia. Honda Civic нашла покупателей благодаря экономичности и качеству сборки. У Subaru лучше всего продавалась консервативная модель Legacy. У BMW — третья серия, ставшая эталоном управляемости. У Mercedes-Benz — рекорд за E-классом, символом статуса на протяжении десятилетий. Volkswagen — это в первую очередь Golf, который фактически создал свой класс автомобилей. У Opel — безоговорочный лидер Corsa. У Audi — модель A4. Шкода — это, конечно, Octavia. Среди французов лучше всего продавалась Renault Clio, а мировое первенство за Toyota Corolla. Секрет в исключительной выносливости. У Лады самым успешным признано семейство ВАЗ-2104, 2105 и 2107. В рейтинге они зафиксированы под экспортным названием Riva. Эксперты отметили предельную простоту и доступность. Уверен, эти названия подарили вам несколько приятных моментов ностальгии.
1: Реклама.
2: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля. Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
4: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
5: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
6: Натяжные потолки. Номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
7: 543-0. Потолкуйте с нами.
8: А ну, уступи микрофон.
9: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс – все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Ху, успел.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд, в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так: движение – это ресурс, а не наказание.
4: Реклама.
5: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
6: Категория 0+.
7: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекар-сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
8: Предложение действует до конца мая 2026 года.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. С приближением лета энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке вступает в новую фазу, пишет сегодня Financial Times. Речь идет о поставках не только нефти, но и дизельного топлива и авиакеросина. Ситуацию может усугубить повышение спроса граждан на кондиционеры и заграничные поездки, считает издание. В Волгограде области установилась 30-градусная жара. Сегодня и завтра в прогнозах синоптиков обозначен температурный коридор от плюс 26 до плюс 31 градуса. В понедельник без существенных осадков, утром во вторник в отдельных районах кратковременные дожди, гроза и порывистый ветер. Рецепт на лекарства, сертификат о профилактических прививках, а также справку для получения путевки в санаторий на курорт можно получить через госуслуги. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр подчеркнул, что эти услуги аналогичны тем, к которым россияне на госуслугах уже привыкли. Это запись на прием к врачу или вызов врача на дом. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
3: Ах, Аконыч.
4: 43-55-13.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 127-392-44-741.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1048 года родился знаменитый персидский поэт, математик, астроном и философ Омар Хайям. Его отец был палаточником. Хайям – это не фамилия, а вторая часть имени, и по одной из версий слово «хайям» и переводится как «палатка». Уже в 8 лет Омар знал наизусть Коран, изучал математику, астрономию и философию. В 16 после смерти родителей продал дом и мастерскую и уехал учиться в Самарканд. Там получил квалификацию врача, но больше любил астрономию и математику, и, как многие крупные ученые того времени, Хайям переезжал из города в город. Так в Бухаре работал в хранилище книг, написал 4 трактата по математике, в Исфахане был духовным наставником султана. Хайям опередил время в своих взглядах, рассуждал свободно, как философ-гуманист европейского возрождения, и при жизни заработал репутацию вероотступника. В истории Омар Хайям остался благодаря своим ироничным и мудрым четверостишиям. Многие его рубаи превратились в крылатые фразы. Например, в одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой – листвы зеленая вязь, весну и небо голубое.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и великолепного настроения. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос», где вы сможете выиграть целый килограмм плова от спонсора игры «Современной столовой Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Спонсор ИП Попов Максим Анатольевич. Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM в Волгограде 9.01 на радио «Спутник». Новости, спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Уганду бороться со вспышкой лихорадки Эбола отправляются российские специалисты. Государство, находящееся в Восточной Африке, официально запросило помощь у России. Заболевание распространилось на территории Конго. Кроме группы специалистов, которые направятся в Кампалу, Минздраву Уганды будет оказана материально-техническая помощь. Местным врачам передадут разработанные и применяемые в России тесты для диагностики Эбола, пишет Интерфакс. В воскресенье Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Подачу холодной воды в трех отключенных районах Волгограда возобновили досрочно. Заполнение систем началось с вечера субботы. В концессиях водоснабжения пояснили, что пожарные гидранты, открытые по очереди в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и утром в воскресенье в Дзержинском районах, использовали для нормализации гидравлического режима. Временные перебои с водоснабжением в воскресенье могли возникать из-за повышенного водоразбора в отключенных ранее районах. Вокруг колеса обозрения на юге Волгограда появятся зеленые и розовые аллеи. Территорию более 1,5 гектара ждет благоустройство и озеленение. Всего здесь планируют посадить почти 3000 растений, которые насчитывают больше 40 сортов, пишут новости Волгограда. Озеленение начнется с главной аллеи, появятся на ней и цветущие розовым в ЦПКО Церсисы. Озеленять также будут и огромную территорию на бульваре. Проект благоустройства рассчитан на несколько лет. Минтранс предложил ввести на железнодорожных переездах фото- и видеофиксацию нарушений. Это позволит привлекать к ответственности тех, кто объезжает шлагбаумы и никак не реагирует на светофоры. При этом главная цель – это снизить количество столкновений автомобилей с поездами. Первые камеры появятся именно там, где аварии между автомобилями и поездами уже случались. Россиян начнут пускать в самолет по биометрии уже к июню этого года. Опция будет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Постановление правительства о соответствующем пилотном проекте уже подписано, пишет Коммерсант. Эксперимент коснется авиарейсов Аэрофлота только между Москвой и Санкт-Петербургом. Позже к эксперименту смогут присоединиться и другие аэропорты и авиакомпании, если у них есть техническая готовность инфраструктуры. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок целый килограмм наивкуснейшего плова от спонсора игры современной столовой «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. И немного рекламной информации. Столовая «Три казана» уже 7 лет радует гостей многообразием блюд, фирменным пловом и приятными ценами. Ищите место для вкусного обеда, выбирайте столовую «Три казана», а спонсор ИП «Попов Максим Анатольевич». И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Только 5% молодых начальников видят в этом проблему. Вот как вы думаете, с чем же у них проблем практически вот все-таки нет? Только 5% молодых начальников видят в этом проблему. Как вы думаете, с чем же у них проблем практически нет? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на эту неделю.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 6 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на Университетском проспекте. От остановки «Зеленое кольцо» до Кабардинской. На проспекте Жукова от Каспийской до проспекта Ленина. И на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Только 5% молодых начальников видят в этом проблему. Вот как вы думаете, с чем же у них, у большинства, все-таки проблем практически нет? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, события как будто ускорятся. Понадобится много энергии для того, чтобы справиться с валом дел. Некоторые дела лучше поставить на паузу. Тельцы, неделя разработки долгосрочных планов. Будет важен приемлемый для всех договор. Берегитесь больших перепадов эмоций. Они могут зашкаливать. Близнецы, неделя обид и резких решений. Ваша интуиция будет слаба, нужно действовать осторожно. Не доверяйте первому порыву и первому впечатлению. Раки, вы можете обрести надежного партнера в трудной ситуации. Придется отстаивать свои интересы, в том числе финансовые, и вы с этим справитесь. Львы, это неделя большого прорыва или преодоления существующей преграды. Материальная выгода возможна, но окажется совсем не главной. Девы, это время отдыха, во время которого придут самые яркие и захватывающие.

0: захватывающая идея. Следите за своим здоровьем. Выгорание подобралось к вам очень близко. Девы, это неделя конфликтов и провалов, в результате которых вы обретете огромную внутреннюю силу. Не бойтесь выходить из зоны комфорта. Скорпионы, это неделя слабости, уязвимости и потребности в защите. Опирайтесь на других людей, доверяйте, позвольте себе быть слабыми. Стрельцы, это неделя решения прошлых проблем, особенно тех, что касаются семьи или наследства. Вы разберетесь со всеми застарелыми вопросами. Козероги, то время, когда есть много сил, но кругом неразбериха и не очень понятно, к чему их можно приложить. Ищите надежных партнеров с рациональным подходом. Водолеи, это неделя семейных дел. Возможно, подход к ним придется полностью изменить. Вы станете менее свободными. Рыбы, возможно, мелкие неурядицы, потери сил на пустяковые, но необходимые дела. Старайтесь не погружаться в бытовые дела, это вас удручит.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти пять дней утром с дорог исчезает каждый четвертый автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
4: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Только 5% молодых начальников видят в этом проблему. Как вы думаете, с чем же у них проблем вот все-таки практически нет? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте, радио «Спутник».
0: Да, здравствуйте. Слушаю вашу версию.
1: Попытаться ответить. Я думаю, что... это то, что у них в подчинении находятся более старшие сотрудники по возрасту.
0: А, ну то есть руководить людьми, да, которые старше их. Вот такая вот у вас версия. Да. Как зовут вас?
1: Иван Дмитрий.
0: Дмитрий, очень приятно. Ну что ж, Дмитрий, разговор у нас с вами короткий, потому что дозвонились вы первым. И вот так вот быстро разгадали невероятный вопрос. Действительно, руководить людьми, которые старше их. А это данный опрос со портала Superjob. Вот, собственно, Дмитрий, именно так и звучит правильный ответ на сегодняшний вопрос. Поэтому я поздравляю вас с победой и дарю вам целый килограмм наивкуснейшего плова от современной столовой «Три казана». Мои поздравления.
1: Спасибо большое, радио «Спутник». А я, Дмитрий, из Красноярского района, отгадал невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам и обязательно еще звоните. Ну, вот так вот быстро мы справились сегодня с невероятным вопросом. И немного рекламной информации. Ищите место для вкусного обеда, выбирайте столовую «Три казана». Разнообразный ассортимент блюд, фирменный плов, приятные цены. Столовая «Три казана». Заходите на обед. Спонсор ИП Попов Максим Анатольевич. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск возникновения пандемии хантавируса остается низким. Риск для общественного здравоохранения был изучен повторно с учетом самой актуальной доступной информации. Глобальный риск остается низким, цитирует заявление ВОЗ «Интерфакс». Снижение риска передачи вируса должно наступить на фоне принятых мер контроля. В воскресенье определился соперник «Ротора» за выход в РПЛ. Стыковые матчи волгоградский клуб сыграет с «Акроном». Первая встреча пройдет в среду, 20 мая, на Волгоград-арене. Напомню, что сезон первой лиги «Ротор» завершил на 4-м месте. Стало известно количество пенсионеров в России. По данным на 1 апреля, их общее число приближается к цифре в 40,5 миллионов. При этом средний размер пенсии среди работающих и неработающих граждан составляет одну и ту же сумму – 25 тысяч 400 рублей. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
2: 12+.
3: Доска «Брус» – 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Ужском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1958-го в газете «Советская культура» вышла статья «Шептуны у микрофона». Она осудила артистов, исполнявших песни без пафоса, с доверительной интонацией. Главным шептуном объявили Марка Бернеса, исполнителя военных суперхитов «Темная ночь», «Любимый город» и «Журавли». Бернес 2 года не участвовал в концертах и не снимался в кино. Повод для травли был необычным. На артиста пытались возбудить уголовное дело за нарушение ПДД и неподчинение сотруднику отдела регулирования уличного движения. Об инциденте написала «Комсомольская правда» в виде фельетона «Звезда на Волге». В нем была изложена версия правоохранителя, который утверждал, что артист был еще и пьян. В итоге подозрения не подтвердились, и дело не завели, но Бернеса отменили. По одной из версий, такими статьями в СССР лечили от звездной болезни, по другой – поводом стала женщина. Якобы Бернес и главный редактор «Комсомолки», он же зять Хрущева Алексей Аджубей, увлеклись одной и той же актрисой Изольдой Извицкой. Вернуться к выступлениям Бернесу помогло обращение к министру культуры Екатерине Фурцевой.
4: «Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают».
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио СП.

0: слушаете радио «Спутник». 10 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Россия не получала от Украины сигналов о новом раунде переговоров. Заявление в беседе с «Известиями» сделал замглавы МИД Михаил Галузин. По словам дипломата, в вопросе создания условий для результативных переговоров необходимо прекращение огня украинской стороной, а также приказ ВСУ покинуть территорию Донбасса. Говоря о переговорах, Михаил Галузин добавил, цитата, «Это будет непростой переговорный процесс, но мы к нему готовы». Замглавы МИД России цитирует агентство ТАСС. Возникшую в переговорах паузу стороны используют для решения гуманитарных задач. Режим беспилотной опасности снова действует в Волгоградской области. Сообщения с предупреждениями жители региона получили около 9 утра. Информация о работе систем ПВО пока не поступала. При этом в соцсетях есть данные о фиксации беспилотников в Кумлыжинском районе. Аэропорт Волгограда продолжает работу в обычном режиме. Во время действия ночного режима беспилотной опасности аэропорт Волгограда Росавиация тоже не закрывала. Водоемы в Волгоградской области начали обрабатывать от малярийных комаров. Работы стартовали с 4 мая и прошли уже на 20 водоемах. Всего в плане на этот сезон больше 160 водных объектов, пишет КП «Волгоград». По данным облздрава, в первую очередь обработка проходит на берегах и в траве, в местах отдыха, которые максимально популярны у жителей Волгограда и пригорода. На острове Сарпинский от малярийных комаров будет обработано 26 озер и Ериков. Власти района в Красноярском крае, где пропала семья Усольцевых, опровергли информацию о массовой продаже домой в районе Кутурчинского Белогорья. Публикации в соцсетях не соответствуют действительности. Интерфакс пишет, что даже в федеральных СМИ появлялись комментарии, в которых утверждалось, что местные якобы теперь боятся жить в этой местности. Напомню, перед выходными спасатели в очередной раз возобновили в Красноярском крае поиски супружеской пары и их 5-летнего ребенка. Семья бесследно исчезла в начале ноября. Недавние вспышки хантавируса и норовируса на круизных лайнерах не повлияли на спрос туристов на круизы. Потребители круизов кажутся довольно непробиваемыми, когда речь заходит про подобные истории, считают иностранные эксперты. Новости о вирусах редко влияют на решение людей отправиться в круиз, так как такие путешествия часто бронируют за полгода и больше. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Список самых продаваемых моделей в истории каждой марки составило британское издание Autocar. Список большой, поэтому остановимся только на тех, кто нам хорошо знаком. При этом стоит помнить, данные у разных источников отличаются, но сегодня именно этот рейтинг. Итак, у Porsche главной моделью стал 911-й, благодаря возможности ездить на нем каждый день. Lexus RX стал хитом как первый массовый премиальный гибрид. У Mitsubishi и Mazda рекорды удерживают простые семейные Lancer и Familia. Honda Civic нашла покупателей благодаря экономичности и качеству сборки. У Subaru лучше всего продавалась консервативная модель Legacy. У BMW третья серия, ставшая эталоном.

0: Рейтинги они зафиксированы под экспортным названием «Рива». Эксперты отметили предельную простоту и доступность. Уверен, эти названия подарили вам несколько приятных моментов ностальгии.
1: Реклама.
2: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
3: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
4: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так: движение – это ресурс, а не наказание.
4: Реклама.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует, заявили в Роспотребнадзоре. Об этом эксперты напомнили на фоне сообщений о том, что Уганда запросила помощь в борьбе с заболеванием. Вспышка произошла на территории Конго, однако достигла соседнего государства, пишет Интерфакс. Университетский проспект встал в длинные пробки из-за аварии на перекрестке с Казахской. Общая протяженность затора больше 2,5 километра. Объехать место аварии по параллельным улицам не получится тоже из-за ДТП там. Об этом пишет Блокнот Волгоград. По словам очевидцев, авария массовая, но сколько машин столкнулись на университетском проспекте, не уточняется. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных возможностях, пишет газета.ру. На втором месте этой категории отказ от покупки американских долларов, когда курс составлял 30 рублей. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой льготной ипотеки. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами.
5: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
6: Премьер-строй «Волгоград» 60-57-57.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1048 года родился знаменитый персидский поэт, математик, астроном и философ Омар Хайям. Его отец был палаточником. Хайям – это не фамилия, а вторая часть имени, и по одной из версий слово «хайям» и переводится как «палатка». Уже в 8 лет Омар знал наизусть Коран, изучал математику, астрономию и философию. В 16 после смерти родителей продал дом и мастерскую и уехал учиться в Самарканд. Там получил квалификацию врача, но больше любил астрономию и математику, и, как многие крупные ученые того времени, Хайям переезжал из города в город. Так в Бухаре работал в хранилище книг, написал 4 трактата по математике, в Исфахане был духовным наставником султана. Хайям опередил время в своих взглядах, рассуждал свободно, как философ-гуманист европейского возрождения, и при жизни заработал репутацию вероотступника. В истории Омар Хайям остался благодаря своим ироничным и мудрым четверостишиям. Многие его рубаи превратились в крылатые фразы. Например, в одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой – листвы зеленая вязь, весну и небо голубое.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
5: Муж просил подождать.
6: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
5: Ах, оконыч.
6: 43-55-13.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Минэкономразвитии заявили об устойчивом снижении инфляции. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что практически прекратился рост кредитов бизнесу и населению. Это подтверждает, что ценовое давление на розницу со стороны поставщиков стало ниже. Все эти условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. В это же время глава Минэка в интервью РБК добавил, что выбор конкретной стратегии резкого снижения либо постепенного остается исключительно за регулятором. Волгоградцы пожаловались на нехватку электробусов в жилгородке. Это единственный транспорт, в котором действует трамвайный проездной. С 11 числа стартовал ремонт трамвайной линии, которая проходит через микрорайон. И часть пассажиров оказалась с действующими проездными на май, но ездить с ними почти невозможно. Альтернативой трамваю и электробусу остаются троллейбусы, однако в них приходится отдельно оплачивать проезд. Вернуть деньги за уже продленные проездные волгоградцы не могут, пишет «Высота 102». Жители Волгограда начали чаще носить с собой наличные. По данным опроса «Суперджоб», средняя сумма, которую жители города берут с собой, выросла с начала этого года до 4300 рублей. При этом 27% участников опроса заявили, что не берут с собой ни купюры, ни монеты. Мужчины носят с собой в среднем чуть больше 5000 рублей, а женщины чуть больше 3000. Чаще остальных городов от налички в кармане вообще отказываются. Москва или Санкт-Петербург. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и макро- и микроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных финансовых возможностях, пишет газета.ру. На втором месте в этой категории отказ от покупки американского доллара, когда курс валюты составлял всего 30 рублей. Об этом сожалеет каждый третий респондент. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой безадресной льготной ипотеки. И только 9% опрошенных заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что ДДТ. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного начала новой недели. И к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Далее на «Спутнике» Тейлор Свифт. А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Какими будут первые международные соревнования для россиян, не уточняется. «Спортэкспресс» напоминает, что с января 2024 года федерация разрешала россиянам выступать на турнирах, но только в нейтральном статусе. Отбой беспилотной опасности снова дан в Волгоградской области. Экстренные службы сообщили о снятии ограничений в 10 часов и 33 минуты. Напомню, беспилотную опасность в Волгоградском регионе объявили уже дважды с начала суток. Ночные ограничения действовали больше 5 часов. Воскресная гроза в Москве побила рекорд осадков больше, чем за 120 лет. С 17 мая в столице выпало 34 миллиметра. Это больше половины месячной нормы осадков. Предыдущий ливневый рекорд в Москве для 17 мая был зафиксирован в 1904 году, пишет РИА Новости. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Naughty Boy, Сэм Смит, еще пар Горького и в самом начале Майк Олдфилд и Мэгги Рейли.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль 977-377.
3: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
3: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Naughty Boy Sam Smith». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Ace of Base, и перед этим музыка понятная, без слов.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Запас прочности у российских застройщиков исчерпан. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, изменения в правилах выдачи семейной ипотеки продолжат снижать объемы ипотечного кредитования, и это ударит по строительному рынку и приведет к рискам для отрасли. По словам зампреда правительства, который курирует строительную отрасль, ужесточение финансовых условий застройщики покрывают собственными ресурсами с 2024 года. На данный момент строительный рынок стабилен только за счет денег дольщиков, добавил Хуснуллин. Его цитирует РИА Новости. В Волгоградской области на этой неделе начнут действовать ограничения для движения большегрузов. С 20 мая и вплоть до 31 августа тяжелый транспорт не пустят на дороги региона в дневные часы. Запрет для движения коснется региональных и межмуниципальных дорог, напоминает КП «Волгоград». Ограничение на дневное движение фур ежегодное и начинает действовать, когда температура воздуха поднимается до плюс 32 и выше. Большегрузам придется стоять на обочинах с 10 утра и до 10 вечера. Транспортные компании призывают заранее скорректировать график движения своих водителей. В продолжении дорожной темы участниками аварии в районе Аграрного университета стали не меньше 5 автомобилей. Об этом пишет блокнот «Волгоград». Университетский проспект больше 2 часов стоит в пробке, скорость движения в которой около 5 км/ч. Кто спровоцировал аварию, неизвестно. В комментариях автомобилисты пишут, что с утра в Волгограде в принципе много аварий. В утренний час пик город стоял в 8-бальных пробках. Ростелеком планирует запустить производство умных телевизоров на базе собственной операционной системы «Аврора». Об этом пишет газета «Коммерсант». Размер первой партии может составить до 200 тысяч устройств. На рынок умные телевизоры должны выйти к концу этого года. Основным заказчиком проекта, по данным издания, выступит госсектор. Хакеры начали взламывать Roblox-аккаунты россиян через TikTok. Также для кражи данных используют фишинговые сайты под брендом BlockStools. Об этом пишет газета.ру. Пользователям обещают генерацию бесплатных робоксов, копирование игр и взлом аккаунтов. Однако на самом деле цель схемы – это кража сессионных данных и полный захват учетных записей. Эксперты подчеркивают, что схема рассчитана на пользователей с базовым уровнем английского и невысокой технической грамотностью. Одной из основных целей мошенников оказываются дети в возрасте от 10 до 14. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 26-28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это группа «Звери» с песней «Я с тобой». С вами Андрей Королев. Сегодня уже понедельник, который с нами уже на «ты», потому что полдень позади, и наступает, пожалуй, самая жаркая часть сегодняшнего понедельника. У нас впереди много прекрасной музыки, которая будет нас сопровождать, делать наш понедельник чуточку легче. Впереди «Португал The Man» и песня «Dive into the Ocean».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Это песня про ныряющих в океан. Когда наступает жара, хочется нырнуть и не только в океан. Впереди у нас Modern Talking, Jet Airliner, а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Сегодня Международный день музеев, и самое время рассказать про картину Шишкина «Утро в сосновом лесу».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору», на самом деле в лесу, а первоначальное название было даже без «Утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стер коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но, будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего два медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине четверо, а не трое. Медведица и три медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем» ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведи на картине три, ведь в народе конфеты называли «Три медведя».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: Русская музыка с нами всегда. Не забываем про музыкальные новинки и песни, которые появились не так давно. У нас впереди Оливия Адамс и песня «Fool Me Once». А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. С приближением лета энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке вступает в новую фазу, пишет сегодня Financial Times. Речь идет о поставках не только нефти, но и дизельного топлива и авиакеросина. Ситуацию может усугубить повышение спроса граждан на кондиционеры и заграничные поездки, считает издание. В воскресенье определился соперник Ротора за выход в РПЛ. Стыковые матчи волгоградский клуб сыграет с Акроном. Первая встреча пройдет в среду, 20 мая, на Волгоград-арене. Напомню, что сезон первой лиги Ротор завершил на 4-м месте. Рецепт на лекарства, сертификат о профилактических прививках, а также справку для получения путевки в санаторий на курорт можно получить через госуслуги. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр подчеркнул, что эти услуги аналогичны тем, к которым россияне на госуслугах уже привыкли. Это запись на прием к врачу или вызов врача на дом. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Музыка прежде всего.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. Послушаем Дайдо, Робби Вильямса, а откроет золотую коллекцию Фил Коллинз «Another Day on Paradise».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134. 12+.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая – грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Не будет на стенах у нас перелома.
6: Не будет, если кирпич выберешь строма.
7: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
1: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
11: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.
0: «Золотая коллекция. Радио «Спутник».

В золотой коллекции этого часа Дайдо White Flag. Когда наступает очень жаркая погода, светит солнце, белая одежда — это то, что нужно. Впереди у нас пятерка лучших песен о любви. Начнем, как всегда, в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка и в этот раз оркестр Поля Мориа.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. ФСБ в марте задержало 37 человек, поджигавших транспорт и энергообъекты по требованию мошенников. По данным Центра общественных связей, большая часть задержанных общалась в мессенджерах, в группах знакомств с девушками, по просьбам которых подозреваемые пересылали координаты школ, торговых центров и даже свои места проживания. Дальше предметом шантажа становились утверждения, что координаты используют для ударов беспилотниками или ракетами. Поджоги требовались для якобы проверки антитеррористической защищенности, пишет Интерфакс. В воскресенье в Волжском тушили крупный пожар на берегу Волги. Огонь заметили около 7:30, а потушить его удалось только ближе к полуночи, об этом пишет портал V1. Огонь охватил балку на западном берегу Волги и шел по камышу и сухостою. В ближайшем садоводческом товариществе заявили, что дачники ни при чем, и оставить костер могли рыбаки, которые отдыхали на берегу Волги в выходной. Площадь пожара составила почти 5 гектаров. Вокруг колеса обозрения на юге Волгограда появятся зеленые и розовые аллеи. Территорию более 1,5 гектара ждет благоустройство и озеленение. Всего планируют посадить почти 3000 растений, которые насчитывают больше 40 сортов. Озеленение начнется с главной аллеи. Появятся на ней цветущие розовым в ЦПКО «Церцисы». Озеленять также будут и огромную территорию на бульваре. Проект благоустройства рассчитан на несколько лет. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты на этой неделе. 20 мая состоится второй по счету старт космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. В Венгрии заяц атаковал электросамокатчика. Запись в сеть выложил сам пострадавший. Мужчина ехал со скоростью около 35 км в час вдоль леса в окрестностях Будапешта. Дорогу электросамокатчику начал перебегать заяц, но в какой-то момент зверь развернулся, оттолкнулся от земли и прыгнул в сторону водителя. Удар заячьих лап пришелся в шлем. Самокатчик упал, животное отскочило и умчалось в поле. Серьезных травм, по словам пострадавшего, помогла избежать экипировка. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 26-28.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня 5 песен о любви откроют Эмма М. с песней «Штрих-коды». Чуть раньше у нас прекрасный дуэт Эрос Рамазотти и Тина Тернер. Называется он «Коза де ла Вита», а прямо сейчас Лана Дель Рей «Young and Beautiful».

0: куда же мы в пяти песнях о любви и без поцелуев. Только что Дермот Кеннеди «Kiss Me», а чуть раньше Бонни Тайлер «Total Eclipse of the Heart». Пять песен о любви — это всегда разные истории, но все они про любовь. К пяти песням о любви возвращаться приятно. Делаем мы это каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника. Впереди Пол Маккартни, «Hope of Deliverance».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград» 60 57 57.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Следующий понедельник становится гораздо приятнее, если работает кондиционер и звучит приятная музыка. У нас впереди Оливия Дин с песней «Man I Need». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Санкт-Петербурге ликвидировали колл-центр мошенников. Задержанных подозревают в незаконном использовании абонентского терминала или виртуальной телефонной станции, пишет «Коммерсант». Аферистами оказались подростки в возрасте 17 и 18 лет. Юным злоумышленникам помогали кураторы. Почти 3,5 миллиона рублей потратит администрация Волгограда на техобслуживание и ремонт табло на остановках общественного транспорта. Сейчас власти ищут компанию, которая будет обслуживать технику не реже раза в месяц. Работа будет необходимо вести до конца этого года, пишет КП «Волгоград». В Дубае раскрыли сеть криптомошенников, которые влюбляли в себя своих жертв. Полиция Китая, США и Арабских Эмиратов задержала 276 подозреваемых. Злоумышленники знакомились с жертвами в соцсетях и завязывали романтические отношения, а дальше предлагали вкладываться в криптовалютные проекты. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 26-28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это Радио Спутник.
1: Надеюсь, каждое буднее утро на Радио Спутник вы начинаете, разгадывая невероятный вопрос с 9 до 10. Играете в невероятный вопрос по будням на Радио Спутник и выигрываете приз «Килограмм плова». Спонсор игры ИП Попов Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Как накормить целый коллектив? Вкусно и сытно. Решение есть. В столовой «Три казана» каждый день готовят разнообразные обеды на любой вкус. Позвоните и закажите бесплатную дегустацию для вашей компании. Столовая «Три казана» для тех, кто любит вкусно поесть. Отличная музыка нас сопровождает всегда. У нас впереди золотая коллекция, тройка песен из разных музыкальных десятилетий и с разным музыкальным настроением. Послушаем Леди Гагу, Майкла Джексона и откроют золотую коллекцию «Статус-кво».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
4: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
5: «Золотая коллекция. Радио Спутник».

0: золотой коллекции этого часа. Леди Гага, «Папарацци». Скоро послушаем «Энигму», чьи мелодии особенно пронзительно звучат, когда на улице жаркая погода. А еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз послушаем «Лунную сонату».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0, потолкуйте с нами!
5: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия не получала от Украины сигналов о новом раунде переговоров. Заявление в беседе с «Известиями» сделал замглавы МИД Михаил Галузин. По словам дипломата, в вопросе создания условий для результативных переговоров необходимо прекращение огня украинской стороной, а также приказ ВСУ покинуть территорию Донбасса. Говоря о переговорах, Михаил Галузин добавил, цитата, «Это будет непростой переговорный процесс, но мы к нему готовы». Замглавы МИД России цитирует агентство ТАСС. Возникшую в переговорах паузу стороны используют для решения гуманитарных задач. Волгоградцы пожаловались на нехватку электробусов в жилгородке. Это единственный транспорт, в котором действует трамвайный проездной. С 11 числа стартовал ремонт трамвайной линии, которая проходит через микрорайон. И часть пассажиров оказалась с действующими проездными на май, но ездить с ними почти невозможно. Альтернативой трамваю и электробусу остаются троллейбусы, однако в них приходится отдельно оплачивать проезд. Вернуть деньги за уже продленные проездные волгоградцы не могут, пишет «Высота 102». Жители Волгограда начали чаще носить с собой наличные. По данным опроса «Суперджоб», средняя сумма, которую жители города берут с собой, выросла с начала этого года до 4300 рублей. При этом 27% участников опроса заявили, что не берут с собой ни купюры, ни монеты. Мужчины носят с собой в среднем чуть больше 5000 рублей, а женщины чуть больше 3000. Чаще остальных городов от налички в кармане вообще отказываются. Москва или Санкт-Петербург. Власти района в Красноярском крае, где пропала семья Усольцевых, опровергли информацию о массовой продаже домов в районе Кутурчинского Белогорья. Публикации в соцсетях не соответствуют действительности. Интерфакс пишет, что даже в федеральных СМИ появлялись комментарии, в которых утверждалось, что местные якобы теперь боятся жить в этой местности. Напомню, перед выходными спасатели в очередной раз возобновили в Красноярском крае поиски супружеской пары и их 5-летнего ребенка. Семья бесследно исчезла в начале ноября. Недавние вспышки хантавируса и норовируса на круизных лайнерах не повлияли на спрос туристов на круизы. Потребители круизов кажутся довольно непробиваемыми, когда речь заходит про подобные истории, считают иностранные эксперты. Новости о вирусах редко влияют на решение людей отправиться в круиз, так как такие путешествия часто бронируют за полгода и больше. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это «Високосный год» и песня «Тихий огонек». С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника. Сегодня 18 мая. Началась жаркая неделя. Но на жаркой неделе, куда же мы без музыкальных жарких новинок, у нас впереди Леони и Скотт Каллум с песней «Stay». Это песня 26-го года.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

Золотые хиты, Абба, The Winner Takes It All, или победителю достается все. Сегодня, 18 мая, отмечается Международный день музеев, который, знаю, многие отмечали еще в прошедшие выходные. Походили по музеям, просто погуляли, в общем, выходные провели как следует. Знаю, что многим не хватило выходных, ждем с нетерпением следующих. Ну а пока ждем, слушаем мощные хиты. У нас впереди песня под названием «Глядя на море» Фейси Ла Мэр.

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Как только наступают жаркие, по-настоящему жаркие, почти уже летние дни, очень хочется скорейшего наступления как минимум вечера, когда придет небольшая прохлада. Ну и, конечно, для тех, кто ждет с нетерпением вечера, не только из-за прохлады, у нас впереди следующая песня «Каш-каш, Fight Back with Love Tonight». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. За ночь над регионами России были сбиты 50 беспилотников. Дроны пытались атаковать территорию 8 регионов и акваторию Азовского моря. Ночь прошла практически без ограничений в российских аэропортах. С утра они возобновились. Жители Волгоградской области 116 раз с начала года пытались нарушить государственную тайну. Все эти попытки пресекла ФСБ. В отношении организаций и лиц, имеющих доступ к секретным сведениям, возбудили 59 дел об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Японская игровая компания Konami объявила о прекращении работы с Россией и Белоруссией. Через месяц, 15 июня, компания перестанет предоставлять услуги, сказано на сайте футбольного симулятора eFootball. ТАСС напоминает, что Konami – крупный разработчик и издатель видеоигр серии Metal Gear и Silent Hill. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции», которая вот-вот начнется. В этом выпуске немного французской романтики от Милен Фармер, чуть раньше хит конца 90-х «Hathaway», а откроет «Золотую коллекцию» Рик Эсли «Never Gonna Give You Up».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
0: Спонсор «Золотой коллекции» радио «Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
4: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
5: «Золотая коллекция». Радио «Спутник».

0: Это Милен Фармер, Апель Мон Нумеро в золотой коллекции этого часа. К песням золотой коллекции мы еще обязательно вернемся. Уже чуть меньше, чем через час. Впереди Кристиан Леонтио, Story of My Life. А еще у нас по плану гитарист-виртуоз Виктор Зинчук.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Уганду бороться со вспышкой лихорадки Эбола отправляются российские специалисты. Государство, находящееся в Восточной Африке, официально запросило помощь у России. Заболевание распространилось на территории Конго. Кроме группы специалистов, которые направятся в Кампалу, Минздраву Уганды будет оказана материально-техническая помощь. Местным врачам передадут разработанные и применяемые в России тесты для диагностики Эбола, пишет Интерфакс. В воскресенье Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. В Волгоградской области на этой неделе начнут действовать ограничения для движения большегрузов. С 20 мая и вплоть до 31 августа тяжелый транспорт не пустят на дороги региона в дневные часы. Запрет для движения коснется региональных и межмуниципальных дорог, напоминает КП «Волгоград». Ограничение на дневное движение фур ежегодное и начинает действовать, когда температура воздуха поднимается до плюс 32 и выше. Большегрузам придется стоять на обочинах с 10 утра и до 10 вечера. Транспортные компании призывают заранее скорректировать график движения своих водителей. В продолжении дорожной темы участниками аварии в районе Аграрного университета стали не меньше 5 автомобилей. Об этом пишет блокнот «Волгоград». Университетский проспект больше 2 часов стоит в пробке, скорость движения в которой около 5 км/ч. Кто спровоцировал аварию, неизвестно. В комментариях автомобилисты пишут, что с утра в Волгограде в принципе много аварий. В утренний час пик город стоял в 8-бальных пробках. Минтранс предложил ввести на железнодорожных переездах фото и видеофиксацию нарушений. Это позволит привлекать к ответственности тех, кто объезжает шлагбаумы и никак не реагирует на светофоры. При этом главная цель – это снизить количество столкновений автомобилей с поездами. Первые камеры появятся именно там, где аварии между автомобилями и поездами уже случались. Россиян начнут пускать самолет по биометрии уже к июню этого года. Опция будет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Постановление правительства о соответствующем пилотном проекте уже подписано, пишет «Коммерсант». Эксперимент коснется авиарейсов Аэрофлота только между Москвой и Санкт-Петербургом. Позже к эксперименту смогут присоединиться и другие аэропорты и авиакомпании, если у них есть техническая готовность инфраструктуры. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 26-28.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Константин Никольский, мой друг, художник и поэт. Надеюсь, прошедшие выходные у многих из нас получилось встретиться с друзьями, причем встретиться в хорошем смысле этого слова. С вами Андрей Королев, я вас приветствую и желаю отличного понедельника. Пусть воспоминания прошедших выходных нас не то чтобы греют, это сегодня не обязательно, но, по крайней мере, вдохновляют, чтобы дождаться следующих выходных. Впереди с Flying Decibels, The Road, музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Привет, соседка! А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер».
6: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
7: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

Настоящие музыкальные легенды, только что Depeche Mode, Personal Jesus. Кстати, солисту группы Дэвиду Ганну буквально неделю с небольшим назад исполнилось 64 года. Впереди у нас «Елка», песня «Проще», музыка, которую мы любим.

0: Сегодня только 18 мая, а погода как будто бы уже совсем летняя. Про летнюю погоду и про летние планы думать никогда не поздно. У нас впереди Дамиана Дэвид и песня «Next Summer». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Какими будут первые международные соревнования для россиян, не уточняется. Спортэкспресс напоминает, что с января 2024 года федерация разрешала россиянам выступать на турнирах, но только в нейтральном статусе. В воскресенье определился соперник Ротора за выход в РПЛ. Стыковые матчи волгоградский клуб сыграет с Акроном. Первая встреча пройдет в среду, 20 мая, на Волгоград-арене. Напомню, что сезон первой лиги Ротор завершил на 4-м месте. Воскресная гроза в Москве побила рекорд осадков больше, чем за 120 лет. С 17 мая в столице выпало 34 миллиметра. Это больше половины месячной нормы осадков. Предыдущий ливневый рекорд в Москве для 17 мая был зафиксирован в 1904 году, пишет РИА Новости. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Радио «Спутник» с вами, и каждое буднее утро на «Спутнике» мы разгадываем невероятный вопрос с 9 до 10. Играйте и выигрывайте приз – килограмм плова. Спонсор игры ИП Попов Максим Анатольевич – современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке «Тулака». Ищите место для вкусного обеда? Выбирайте столовую «Три казана». Разнообразный ассортимент блюд, фирменный плов, приятные цены. Столовая «Три казана». Заходи на обед. А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске «Sugar Babes», «Stronger», чуть раньше «Живаго» и уже скоро «Electric Light Orchestra».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
4: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
5: «Золотая коллекция. Радио Спутник».

В завершении золотой коллекции этого часа Sugar Babes, Stronger. Совсем скоро No Doubt, Don't Speak, а еще у нас по плану инструментальная музыка и одна из самых известных современных скрипачек мира.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Европе назвали трех кандидатов на роль переговорщика с Россией. Это экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и бывший итальянский премьер Марио Драги. Как сообщает издание «Политика», у Меркель есть опыт общения с Владимиром Путиным и Зеленским, но, по мнению аналитиков, ее предыдущие неудачи в посредничестве делают ее неподходящей кандидатурой. Участие Финляндии в НАТО может сделать Стуба менее привлекательным претендентом для России. Драги не считается ни агрессивным, ни пророссийским политиком. Он пользуется авторитетом в Европе, но сам он, в отличие от двух других кандидатов, никогда не заявлял о желании стать посредником. Напомню, ранее Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в роли посредника экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Два человека пострадали в массовой аварии в районе остановки сельхозтехника в советском районе Волгограда, сообщают в облздраве. Всего здесь столкнулись 8 автомобилей, в том числе передвижной флюорографический кабинет. ДТП произошло в час пик, парализовав движение по второй продольной магистрали. Случилось это предварительно по вине медтранспорта. По данным пресс-службы областного управления МВД, он не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль перед собой. Особый режим работы Волжской ГЭС продлится на 2 недели дольше обычного. Это необходимо для заполнения водой заливных лугов, озер и ериков Волго-Ахтубинской поймы. С 18 по 20 мая через плотину ГЭС сбрасывается 19 тысяч кубометров воды в секунду. Общий сброс через Волгоградский гидроузел в текущем году составит около 112 кубических километров. Это значительно превышает средний многолетний показатель. Вопросы обводнения Волго-Ахтубинской поймы и реабилитации водоемов бассейна Волги и Дона стали главной темой оперативного совещания у губернатора Андрея Бочарова. Сразу после завершения паводка продолжатся работы по расчистке и восстановлению водоемов региона, сообщают новости Волгограда. Матч за выход в премьер-лигу между волжским «Ротором» и тольяттинским «Акроном» состоится уже в эту среду, 20 мая. Болельщики скупают билеты на самую важную игру сезона. Встреча на Волгоград-арене закончится поздно, и для болельщиков назначили традиционные дополнительные электрички. С футбола домой можно будет доехать бесплатно, сообщает пресс-служба «Ротора». Напомню, матч начнется в 19:30. Победителя определят по сумме 2 встреч. Он получит путевку в премьер-лигу. Вторая встреча состоится 23 мая в Тольятти. Группа пятен невероятных размеров, возможно, одна из опаснейших за несколько лет, появилась на обратной стороне Солнца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Подобные по размеру и расположению пятна были обнаружены на солнечном диске 2 года назад, в мае 2024-го. Произошедшая здесь серия взрывов с последующими ударами по Земле вызвала тогда самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет. Напоминает РИА. Доллар 73.13, евро 85.18.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Без этих ребят сложно себе представить начало 2000-х музыки. Это группа Hi-Fi «Я люблю». С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего понедельника. Надеюсь, первая рабочая неделя проходит у вас легко, приятно. Естественно, в компании музыкальных новинок. У нас как раз впереди очередная. Это Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку, мистер Know It All.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Муж просил подождать.
8: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
7: Ах, Акон.
8: 43-55-13.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты. Это Стиви Вандер. I just called to say I love you. Позвонил, чтобы сказать важные слова. Кстати, в последнее время звонки действительно один из самых удобных способов коммуникации. Впереди Джаспер Форкс, Жан Ле Диабле, музыка, которую мы любим.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
4: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.

0: всегда, прекрасная музыка, под которую можно немного помечтать, немного расслабиться, а может быть, собраться и открыть в себе второе дыхание под конец рабочего дня. У нас впереди в Анатеке певица Энели «Tell Me Who». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. У Кремля очень серьезные ожидания от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. На участке улицы Советской между Пражской и музеем «Сталинградская битва» проехать нельзя. Дорога перекопана, на месте работает спецтехника. Концессии теплоснабжения проводят плановую опрессовку. По завершении работ специалисты восстановят благоустройство территории. Почти 3,5 миллиона рублей потратит администрация Волгограда на техобслуживание и ремонт табло на остановках транспорта. Сейчас власти ищут подрядчика. ТО должно проходить не реже раза в месяц до конца года, пишет «Комсомольская правда». Более половины российских компаний уже начали использовать искусственный интеллект в работе. Больше всего такие технологии применяются в промышленности, где ИИ ускоряет процессы и снижает затраты. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 26-28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Приятно знать, что в последнюю четверть каждого часа нас ждут золотые хиты, тройка песен уже наготове. В этом выпуске Raymond Tonight, Boom Funk MCs, а откроет золотую коллекцию Крис Айсек, Can't Help Fall in Love.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
3: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.
2: «Золотая коллекция. Радио Спутник».

0: для тех, кто с нетерпением ждет сегодняшнего вечера. Это Raymond Tonight в золотой коллекции часа. С вами Андрей Королев. Желаем хорошего завершения рабочего понедельника. Кто уже в пути, успешно добраться до мест назначения. Встречаемся мы с вами послезавтра, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз Gypsy Kings, Микаэль.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-44-741.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио С.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. ФСБ в марте задержало 37 человек, поджигавших транспорт и энергообъекты по требованию мошенников. По данным Центра общественных связей и спецслужбы, большая часть задержанных общалась в мессенджерах, в группах знакомств с девушками, по просьбам которых подозреваемые пересылали координаты школ, торговых центров и даже своих мест проживания. Дальше предметом шантажа становилось утверждение, что координаты будут использованы для ударов беспилотниками или ракетами. Поджоги требовались для якобы проверки антитеррористической защищенности, сообщает Интерфакс. В Волгограде 16 июня расширят зону платной парковки на 11 улицах. Все работы по созданию платного парковочного пространства на данных участках завершены, сообщили в мэрии. Платная парковка будет организована на отдельных отрезках улиц Советской, Чуйкова, Соколова, Порт-Саида, Гагарина, 13-й Гвардейской, а также Наумова, Пражской, Володарского, Карла Либкнехта и набережной имени 62-й армии. На местах установлены дорожные знаки, информационные щиты, а также нанесена специальная разметка синего цвета, помогающая быстро сориентироваться в начале зоны платной парковки. Дирекция «Волгоград-Арены» объявила аукцион по поиску подрядчика, который займется обслуживанием и поддержанием порядка на стадионе за 23 миллиона рублей за полгода. Победитель конкурса займется выполнением всех работ по техобслуживанию инженерных и санитарно-технических систем, оборудования и конструктивных элементов зданий, строений и сооружений арены. Подрядчик должен не только содержать все системы в порядке, но и создать аварийно-ремонтную службу для устранения неисправности. В дежурной смене должны быть инженеры, электрики, сантехники, электромонтеры и другие специалисты, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области на этой неделе начнут действовать ограничения для движения большегрузов с 20 мая и вплоть до 31 августа. Тяжелый транспорт не пустят на дороги региона в дневные часы. Запрет для движения коснется региональных и межмуниципальных дорог. Ограничение на дневное движение фур ежегодное, начинает действовать, когда температура воздуха поднимается до плюс 32 градусов и выше. Большегрузам придется стоять на обочинах с 10 утра до 10 вечера. Транспорт компании призывают заранее скорректировать график движения своих водителей. Исчезновение российских туристов разорило туркомпании в Карловых Варах. Около 18 тысяч таких компаний не смогли продолжить свою работу из-за оттока россиян с популярного чешского курорта. Как пишет агентство РИА Новости, самый острый период для местных бизнесменов пришелся на 2023 год. Ранее стало известно, что количество российских туристов в Чехии сократилось более чем на 90%. Доллар 73.13, евро 85.18.
1: Прогноз погоды в Волгограде. Завтра в нашем городе преимущественно облачно, возможно, кратковременные дожди, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 26 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: только что. Леонид Агутин и Анжелика Варум. Февраль в компании любимой музыки. Рабочий понедельник только радует. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Скоро здесь Queen, We Are The Champions и Дуа Липа, Гудини.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Одна из самых узнаваемых песен в истории музыки, ставшая, между прочим, неофициальным спортивным гимном различных мероприятий. Queen, We Are The Champions, с нами золотые хиты. И не только. Бурито на очереди. Штрихи.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: На манеже Волгоградского цирка. С 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: музыка прежде всего.
1: Вместе мечтаем о завершении рабочего понедельника в компании отличной музыки. Половина шестого на часах. Тейлор Свифт на очереди, Fate of Ophelia и Алексей Гоман. Сейчас на спутнике новости коротко.
2: Здравствуйте. Инфляция в России продолжает снижаться. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, сложившиеся условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. 16 июня в Волгограде заработают новые платные парковки. Участки для них выделены на 11 улицах: Советской, Чуйкова, Соколова, Порт-Саида и других. 4 двойни родились в Волгограде за минувшую неделю. Об этом сообщили в перинатальном центре номер 2. Всего за это время появились на свет 100 малышей. Причем половина мальчики, половина девочки. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли второй раз подряд возглавил российский кинопрокат и заработал за минувшие выходные 51 миллион рублей, сообщает Кинобизнес.ком. На втором месте мультфильм «Лео и Тик. Дорога на Байкал». На третьем «Ангелы Ладоги». Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, возможно, кратковременные дожди, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 26 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: В нашей компании хорошо всегда, и в последней четверти часа нас традиционно радуют хиты золотой коллекции Лили Вуд и Робин Шульц «Молитва в до мажоре». В этом сборнике «Beloved», «Sweet Harmony», в самом начале Джон Бон Джови «Living on a Prayer».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
6: 12+.
7: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
8: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. 2 десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Робин Шульц в нашей золотой коллекции только песни, проверенные временем. Майкл Джексон впереди, Black or White и музыка, понятная без слов, в финале часа. Дэвид Гарретт, мелодия «Лето» из цикла «Времена года» Вивальди.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
5: 543-0. Потолкуйте с нами.
6: Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Международная федерация гимнастики сняла все ограничения со спортсменов из России. Они допущены до всех турниров с флагом и гимном страны. Как сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России, решение было принято исполкомом международной организации. Решение касается всех 5 гимнастических видов спорта: художественной и спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики. 2 человека пострадали в массовой аварии в районе остановки сельхозтехника в советском районе Волгограда, сообщают в облздраве. Всего здесь столкнулись 8 автомобилей, в том числе передвижной флюорографический кабинет. ДТП произошло в час пик, парализовав движение по второй продольной магистрали. Случилось это предварительно по вине медтранспорта. По данным пресс-службы областного управления МВД, он не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль перед собой. Особый режим работы Волжской ГЭС продлится на 2 недели дольше обычного. Это необходимо для заполнения водой заливных лугов, озер и ериков Волго-Ахтубинской поймы. С 18 по 20 мая через плотину ГЭС сбрасывается 19 тысяч кубометров воды в секунду. Общий сброс через Волгоградский гидроузел в текущем году составит около 112 кубических километров. Это значительно превышает средний многолетний показатель. Вопросы обводнения Волго-Ахтубинской поймы и реабилитации водоемов бассейна Волги и Дона стали главной темой оперативного совещания у губернатора Андрея Бочарова. Сразу после завершения паводка продолжатся работы по расчистке и восстановлению водоемов региона, сообщают новости Волгограда. Матч за выход в премьер-лигу между волжским «Ротором» и тольяттинским «Акроном» состоится уже в эту среду, 20 мая. Болельщики скупают билеты на самую важную игру сезона. Встреча на Волгоград-арене закончится поздно, и для болельщиков назначили традиционные дополнительные электрички. С футбола домой можно будет доехать бесплатно, сообщает пресс-служба «Ротора». Напомню, матч начнется в 19:30. Победителя определят по сумме 2 встреч. Он получит путевку в премьер-лигу. Вторая встреча состоится 23 мая в Тольятти. В сети появился трейлер драмы «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном. Лента выйдет в российский прокат 18 июня. Фильм рассказывает историю 16-летнего юноши по имени Мота, отец которого уходит из семьи. В знак протеста против развода родителей парень приводит в дом бездомную женщину и говорит, что будет жить с ней. С Марком Эйдельштейном в картине снимались также Дарья Якомасова, Виктория Толстоганова и другие, режиссер Юрий Зайцев. Доллар 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Возможно, кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19. Днем в Волгограде до 26 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: которая выпустила 18 саундтреков к разнообразным фильмам. «Город 312. Обернись». Несомненно, музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Всем приятного вечера. «Бананарама Венус» у нас впереди. Чуть раньше «Portugal the Man Dive into the Ocean». Сейчас на спутнике «Минута драйва». Спонсор выпуска ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Какой российский автомобиль знают и любят во всем мире? Западные издания до сих пор посвящают ему обзоры, а новости о его обновлении мгновенно разлетаются по мировым СМИ. Это, конечно, «Нива». В сети появились патентные изображения нового поколения вазовского внедорожника. Они были поданы в Федеральный институт промышленной собственности в декабре прошлого года, но в открытый доступ попали недавно. И, как пишут западные издания, дизайнерам удалось не только сохранить легендарный облик, но и сделать его ультрасовременным. Знакомые круглые фары, оранжевые брови-поворотники, массивные колесные арки и заметные рейлинги на крыше. Машина выглядит дерзко и дорого, при этом оставаясь на 100% узнаваемой. Проект под кодовым названием Т-134 начали разрабатывать еще вместе с Рено. Но он продолжился и после ухода партнеров. Оптимисты надеются, что преемника «Нивы» мы увидим на дорогах в ближайшие пару лет.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
6: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на «Семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на «Семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
9: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде, прекрасное настроение, которое обязательно позволит завершить рабочий понедельник максимально здорово. А Дюк Дюмон на очереди. Ocean Drive.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский. 205-505.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио Спутник.

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: На часах почти половина седьмого. Невероятно завидуем всем, кто уже завершил рабочий день. Мы тоже будем к этому стремиться. The Colors Italo Disco у нас на очереди. Сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о знаменитой картине «Утро в сосновом бору».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору». На самом деле в лесу, а первоначальное название было даже без «Утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стер коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но, будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего два медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине четверо, а не трое. Медведица и три медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем», ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведи на картине три, ведь в народе конфеты называли «Три медведя».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, возможно, кратковременные дожди, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 26 тепла.
1: Добрый вечер, Волгоград.
4: Радио.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: В нашей компании «Хорошо всегда» в последней четверти часа нас вновь ждет тройка ярких песен, песен золотой коллекции. На этот раз Дэвид Чарвит, «Leap of Faith», «Enigma», «Rivers of Belief». В самом начале F.R. David Words.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

Путешествуем во времени в компании хитов золотой коллекции. Дэвид Чарвит, Leap of Faith, год 2002. Скоро Шакира, Whenever, Wherever, Александр Маршалл и музыка понятная без слов уже вот-вот. Кенни Джи, Paradise.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. У Кремля очень серьезные ожидания от визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи стороны обсудят пути углубления всестороннего партнерства, стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В состав российской делегации вошли профильные вице-премьеры, министры и руководители российских компаний, действующих в Китае. Новый колодец на канализационном трубопроводе устанавливают на набережной 62-й армии в центральном районе Волгограда. Как сообщают концессии водоснабжения, специалисты приступили к работе в понедельник. Уже установлено первое кольцо. Работы осложняются глубиной залегания труб. Они проложены на 7-метровой глубине. Работы проводятся без приостановки подачи водоснабжения, а излишки сточной воды откачивает спецтехника. При этом автомобилисты вынуждены объезжать участок. Трубопровод проходит под нулевой продольной, и движение по данному отрезку временно ограничено. В Волгограде на этой неделе сохранится жаркая, преимущественно сухая погода. Об этом свидетельствуют прогнозы сетевых метеоресурсов. Дневная температура воздуха будет держаться в пределах 28-31 градуса. Ночью ожидается плюс 17-21. Самые теплые дни будут в середине недели, когда термометры поднимутся до плюс 31 градуса. Существенных и продолжительных осадков не прогнозируется. Возможен лишь кратковременный дождь во вторник, 19 мая. В Волгоградской области находятся более 10 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Только за 4,5 месяца этого года сотрудники органа принудительного исполнения взыскали на содержание детей почти 500 000 000 рублей. А за весь 2025 год с горя родителей взыскали на содержание детей 1 800 000 000. В преддверии Международного дня защиты детей с 19 мая по 1 июня судебные приставы усилят рейды по адресам должников. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли второй раз подряд возглавил российский кинопрокат и заработал за минувшие выходные 51 миллион рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес.ком». «Коммерсант» рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается втянут в мошенническую схему. И теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком. На втором месте по итогам выходных мультфильм «Тео и Тиг. Дорога на Байкал», который заработал за выходные 49,5 миллионов рублей. И следом идет лента «Ангелы Ладоги» с кассой в 24 миллиона рублей. Доллар 73,13, евро 85,18.
1: Прогноз погоды в Волгограде. Завтра в нашем городе преимущественно облачно, возможно, кратковременные дожди, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 26 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: золотые хиты и то, что в моде, в компании которых мы наконец справились со всеми задачами рабочего дня. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего вечера, прекрасного отдыха. Роксет и трек из фильма «Красотка» ждет нас впереди. Чуть раньше Арилена Ар Нентори.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
3: Ах, оконыч.
4: 43-55-13.
5: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Роль Вивьен в фильме «Красотка», между прочим, могла бы достаться Мэг Райан, но хорошо, что этого не произошло. «Роксет» — знаменитый суперхит. С нами музыка, которую мы любим, в компании которой отлично отдыхается. А пицца, оружие впереди уже вот-вот. Мэткан, Бэггин.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» в нашей компании хорошо. Всегда, каждое утро в невероятном вопросе у вас есть возможность выиграть приз – целый килограмм плова. Спонсор ИП «Попов» Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке «Тулака». Как накормить целый коллектив вкусно и сытно? Решение есть. В столовой «Три казана» каждый день готовят разнообразные обеды на любой вкус. Просто позвоните и закажите бесплатную дегустацию для вашей компании. Столовая «Три казана» для тех, кто любит вкусно поесть.
1: Спасибо, что выбрали 105.1 FM.
2: Это «Радио Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: ты дюрар.
1: Всем приятного вечернего отдыха. Ну а там, где музыка прежде всего, в последней четверти часа звучат хиты золотой коллекции. Алан Уокер, Sing Me to Sleep, Роберт Майлз, Фейбл. В самом начале Борис Гардинер, I Wanna Wake Up With You.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Alan Walker, Sing Me to Sleep. Это наша золотая коллекция. А Sixpence None the Richer впереди. Kiss Me и музыка понятная без слов. В финале час послушаем Space Magic Fly.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И завершающие на сегодня новости на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте.
3: Иран готов передать обогащенный уран России вместо США. Об этом сообщает телеканал Аль-Хадад со ссылкой на доработанный Тегераном проект соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Отмечается, что Иран в целом стремится отделить проблему своей ядерной программы от решения вопросов судоходства в Ормузском проливе и намерен добиваться долгосрочного замораживания программы, а не полной ликвидации. Также Тегеран может отказаться от требований к США о компенсации нанесенного в ходе войны ущерба, но планирует добиваться от Вашингтона экономических уступок. В Волгограде готовится к запуску очередного этапа платных парковок. Мэрия города опубликовала список из 11 улиц в центральном районе города-героя, где вводятся платные парковки. Это участки Советской, Чуйкова, Соколова, Порт-Саида, Гагарина, 13-й Гвардейской, Наумова, Пражской, Володарского, Карла Липнихта, а также набережная имени 62-й армии. Теперь весь центр города окажется в зоне платных парковок. Легальных, бесплатных машиномест останутся буквально единицы. Новые платные парковки заработают с 16 июня. В зооцентре Дина отметили день рождения львенка Алекса. Он стал первым представителем больших кошек, рожденным на территории Волгограда. Родители Алекса, Алан и Нала, были вывезены с Северного Кавказа и проживали в одном вольере. Зооволонтеры признаются, что появление малыша на свет стало для всех сюрпризом. Сейчас Алекс уже живет в большом вольере и питается как взрослый лев. В Волгоградской области на этой неделе начнут действовать ограничения для движения большегрузов с 20 мая и вплоть до 31 августа. Тяжелый транспорт не пустят на дороги региона в дневные часы. Запрет для движения коснется региональных и межмуниципальных дорог. Ограничение на дневное движение фур ежегодное, начинает действовать, когда температура воздуха поднимается до плюс 32 градусов и выше. Большегрузам придется стоять на обочинах с 10 утра до 10 вечера. Транспорт компании призывают заранее скорректировать график движения своих водителей. Россияне перестали встречаться с друзьями из соображений экономии. Лента.ру ссылается на данные соцопроса. Около трети опрошенных признались, что дружба стала для них дорогим удовольствием. Встречи с близкими обходятся недешево из-за расходов в кафе и ресторанах. По данным исследования, при встречах с друзьями 33% россиян тратят от 3 до 5 тысяч рублей, 25% от 2 до 3 тысяч, 20% до 2 тысяч и так далее. В кафе и ресторанах половина опрошенных платят сами за себя, 37% просто делят счет поровну. Доллар на вторник 72.35, евро 84.07.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Возможно, кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19. Днем в Волгограде до 26 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Любимые песни, которые дарят нам прекрасное настроение. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем отдыха. На очереди свежие вещицы Леони Скотт Кэллум «Stay». Сейчас новости из мира моторов. Спонсор программы ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Какой российский автомобиль знают и любят во всем мире? Западные издания до сих пор посвящают ему обзоры, а новости о его обновлении мгновенно разлетаются по мировым СМИ. Это, конечно, Нива. В сети появились патентные изображения нового поколения ВАЗовского внедорожника. Они были поданы в Федеральный институт промышленной собственности в декабре прошлого года, но в открытый доступ попали недавно. И, как пишут западные издания, дизайнерам удалось не только сохранить легендарный облик, но и сделать его ультрасовременным. Знакомые круглые фары, оранжевые брови-поворотники, массивные колесные арки и заметные рейлинги на крыше. Машина выглядит дерзко и дорого, при этом оставаясь на 100% узнаваемой. Проект под кодовым названием Т-134 начали разрабатывать еще вместе с Рено. Но он продолжился и после ухода партнеров. Оптимисты надеются, что преемника Нивы мы увидим на дорогах в ближайшие пару лет.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 в комплектации. Актив. Количество автомобилей по акции ограничено.

0: На часах уже 8:30. В продолжении вечера с нами Шон Мендес, Камила Кабелло, Синьорита. А сейчас давайте узнаем о том, что звезды пообещали нам на завтра. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, приятный, казалось бы, день, который может в любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможны проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность мышления и ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути, запаситесь альтернативными картами, придумайте план отъезда. Раки, обстановка будет неспокойной, не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможно, приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой культуры. Девы, возможно, поломки, травмы и проблемы со связью, которые повлияют на исход дела. Но не факт, что повлияет плохо. Весы, ситуация будет нестабильной, придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы, не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт с этими людьми, лучше подождать. Стрельцы, вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку. Это день заблуждений и сложностей. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом. Делегируйте часть дел, в которой чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладывать во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Рыбы, день смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, возможно, кратковременные дожди, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 26 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
3: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Возможно, кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19. Днем в Волгограде до 26 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
1: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Возможно, кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19. Днем в Волгограде до 26 тепла.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник». Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: радио «Спутник». Романтический вечер.
1: В романтическом вечере с нами, как всегда, песни о любви, самые красивые баллады и совершенно особое настроение. А Sugar Babe, Sting, Shape и Crowded House ждут нас впереди. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, приятный, казалось бы, день, который может в любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможны проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность мышления и ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути, запаситесь альтернативными картами, придумайте план отъезда. Раки, обстановка будет неспокойной, не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможно, приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой культуры. Девы, возможно, поломки, травмы и проблемы со связью, которые повлияют на исход дела. Но не факт, что повлияют плохо. Весы, ситуация будет нестабильной, придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы, не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт с этими людьми, лучше подождать. Стрельцы, вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку. Это день заблуждений и сложностей. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом. Делегируйте часть дел, в которой чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладывать во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Рыбы, день смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Возможно, кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19. Днем в Волгограде до 26 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Возможно, кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19. Днем в Волгограде до 26 тепла.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

гордостью представляем легендарные песни на 105.1 FM.

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

забытым словом на заваленке с домом дедом. Парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

Спутник. Волгоград 105.1 FM.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник». Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: 105 и 1 FM.
1: Это Радио Спутник.

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.